Ну, Петя, Саша, слушай, помоги мне. Ассистамус, вот у нас это уже морг на траву. Морг на траву, что ли? Наверное, произвестие аэропад. И были морг, что ли, на кассе. А там морг, что ли? А у нас фир, как и не фатфат, и а там морг, что ли, пара на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, оба друга из Бетанга, Белуга, а там морг, что ли, селок на гомака, ударного. Не то было, пая мунту камеру бей, и после того, как я мору с ним афетаду. И дома, как я сказал, я. И да пусть я говорю,